0: Се ходла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Там тола жана трава не росче.
2: То трихи.
1: А горцо там тише.
2: То е в кузде пустине так.
1: Але поправом бы мне тун пис там шуде яра вопче живал.
2: Я сопше стуте масе тиш пшецо яра джуам.
3: Витай тай. Что давай у дженца рано забира?
1: Писк в пустине.
2: А те прашине, тёрла вопсе пустина попром с писка.
3: Ах так, хай, яра добре прашине.
1: Лексио, ты тола завище вище, ходла?
3: Поправом е то еднора вец. Вецик а ведро, стей со биеву миллиону лет вото постаравой, зосо тамнише скавы на прох а писк розшудруя.
2: Как да то? Я си то представить не можу.
1: Лексио, можеш то снано куск докваднише вописач?
3: Яра раде, хай. Пустчинах су температурне розджиле мез днём а ноцу помене вулке. То е заквад за то, зосо камениска прави двони розпшестревая, а зосо ромаджи чану.
2: А котре вускутки тома?
3: Камен, котре што прави двони доживия, туте розпшестревание а знуа ромаджи чахане, со пукне а розпадне.
1: A što vuskutkuje potom vecík?
3: Vecík šudruje a rybuje rozpadanky, do niž nezvostanú jenojšišče drobné kamušky vše. A když vecík tunle piesk dále duje, nastanú přes pieskové masy viejence.
2: Á, tu te viejence, kýž s fotou vo Zahára puštne znajeme, haj?
3: Haj! Ale nie je tak, so vopsteja šitke pustčine z pieska. Tojšto sú z kamenia abo z vamankou, kýž sú drie rúne tak suche, ale maja tverču poninu.
1: To by za kopajncu dosahalo, abo?
3: Hoj, za bolcvanie na kúžde pad. Ale tiež profijová kopajnca je so pustčine hižo přesadživa.
2: Zdavšče z pomocu viele pines, abo?
3: Tak je. Jako je Cristiano Ronaldo před letami ke FC Al-Nassr Saudi-Arabske minil, ležeše fokus vůlkých pěneze davarjů naraz na kopajnce vosreč pustčine. Tak su nastali pomene vůlke ležonostne projekty, kýž maja nadauk šport do pustčine přinesť.
1: Ja nevím, jak by moje čivo na tajku hoco tu reagovalo, když by tam kopajnce rol.
3: To môžeš jenož vôspytať, Tadejo. Vôžadanie je to na kúždy pat.

Во прошлый год спеваше ту пола нас сербским программируне Андреас Бекинг. А что хеваки, что джинсарана заспева? Место им Матиас Кислинг за Пфахтаг Бен Нейвис. Тиш Катрин Липстену ище слушаме за Назема с тобу. A wotta se nauročić, prosi tutem titulu Stefanie Klosec. Naušitke tute spivu svime sa potekim hišče veselič, vosem po osmih nedomje.

20 октября охоза. Там тоже веша сельский фольклорный ансамбль «Вудвор». А же не мусишь так дуйко цакаешь, граю мы вам уже нинто штуцку в этого ансамбля. То я урезк с их программа, с которым шу уступили с грамотне за спешпальными. То я была на фольклорном фестивале охоза пред некоторыми летами.